0: У моего любимого поэта Иосифа Бродского есть очень хорошее выражение. Человек уходит, а красота остается. Человек уходит в будущее, а красота есть вечное, настоящее. Мне кажется, самое важное, то, что сделал Арво Пярт, он вернул миру, музыкальному миру, красоту. В мир вернулась духовная субстанция. Потому что, как мы помним, 60-е годы – это время, когда музыкальный мир начал расчленять материю на множество деталей. И мы практически потеряли ощущение целостности. Целое исчезало, и мы уже не понимали, что есть и во имя чего это делается. И благодаря Арво Пярту, как мне кажется, в мир пришла музыка, и она сказала: «Я красота, я есмь, я была, есть и буду». И в этом, конечно, его величайшая заслуга.
1: My understanding of arts and culture depends very much on the perception that it has to connect tradition and innovation. Given the actual scene of including famous composers, I hardly can find another one who was as convincing as Arvo Pärt still is in doing precisely that, connecting traditions and innovations. Mahatma Gandhi, the famous Indian politician, more than half a century ago, once said, it's much easier to bridge the water between the continents than the gaps between individuals and nations. This obviously is not completely wrong, but there are people who understand to bridge those gaps, and Arvo Pärt is one of the outstanding ones.